0: Группа The Bounce прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Очень классный, ребята, очень классный летний трек. Да, я предлагаю вам сохранить, запомнить настроение этого трека Magnetic и сохранить его на этот день. Будни впереди, но он точно пригодится. И этот трек, и настроение, вайб этой мелодии. Да, представляете, когда вы где-то на работе и вдруг что-то не ладится, а внутри у вас играет трек Magnetic, и тут в эту секунду вам становится, ну, примерно все равно. Даже если что-то не ладится. Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов и больше музыки. С нами диджей Marshmello, инди-поп-рок, ребята Portugal, The Man, Phoenix. Будет также Darren Hayes, Strange Relationship. И через пару минут здесь Broken Strings от Alan Walker.
1: Радиоканал Европа Плюс, Краснодар. Регистрационный номер, серия L, номер TU-230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L-77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

навстречу мечтам, желаниям и какой-то просто детской непосредственности. Да, попробуем сделать это сегодня, кстати, на старте нового дня. Через пару минут здесь Дэвид Эмс, Rain Dance. Встретим также классную тему от Доминика Файка, Baby Doll. А еще впереди здесь Кэти Перри, Ники Минаж,

0: Настоящие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее

0: бы с тобой сделать это вместе под классную музыку в ближайшие минуты. Впереди здесь поймаем яркий хит этого лета от Ави, Beat Me In The Dark. Чуть раньше здесь Bibi Rexha, Self Control, и через пару минут классная электронная танцевальная вещица Supernova Love от Ivy David Guetta.
1: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

особенно если это настоящий летний вайб. Европа Плюс знает, что это такое. И вы узнаете тоже, если еще не попробовали, уже сегодня можно сделать это в 20.00. Включайтесь в шоу «Летний вайб».

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

говоришь себе, и тебе говорят: выпускаем альбом, лучший танцевальный альбом этого года. И ты говоришь: да, ты делаешь это, ты выпускаешь крутейший танцевальный альбом, пластинку Confessions

поле вместе с Мадонной. Остаемся здесь и дальше. Впереди будет еще больше хитов и больше музыки. Встретим классную тему Talk to You от Anotra и 54 Ultra. Чуть раньше здесь Clan Carousel Home, а еще Temper City. Трио музыкальных продюсеров, которые решили слегка выйти из тени и сделали это с хитом Self-Aware через пару минут.

Talk to You, Another 54 Ultra здесь на радиостанции номер 1 России. Да, это наш самый идеальный план на оставшееся время этого лета. А его, кстати, немало, еще больше месяца летнего сезона здесь на Европе Плюс. Чем будем заниматься? Давайте составим план. Будем встречаться с друзьями, общаться, классно проводить время и, конечно, ловить летний вайб вместе с такой классной музыкой здесь на Европе Плюс. Летний вайб будет и сегодня в 20.00 по Москве. Включайтесь в наше фирменное шоу, где будут горячие хиты, будут горячие новинки. И все это со вкусом лета специально для тебя. Пока же впереди здесь диджей Годжи Мичико. Одна из ярких новинок этого лета. Также будет гуру электронной танцевальной музыки мистер Тиесто в компании Бриана Грейс, Beautiful Places. А еще Европа Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве.

0: классный атмосферный трек от Джонни и Федука «Лето» на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Всем доброе, прекрасное, чудесное утро. Уже 6:18 столица. Сегодня 30 июля. И, между прочим, это день чизкейка. Да, знаете что? Удивительно. Этот десерт настолько древний, что его ели еще древние греки. Да, возможно, задолго до появления самого слова «десерт». Я тут пару фактов про чизкейки подготовил. Чизкейк старше, чем кажется. Вот, как я уже сказал, его предшественник существовал еще в Древней Греции около 4000 лет назад. Говорят, что таким десертом даже угощали спортсменов на первых Олимпийских играх как источник энергии. Да, знаменитый нью-йоркский чизкейк появился благодаря сливочному сыру Филадельфия, хотя сам сыр вовсе не из Филадельфии. Название выбрали просто потому, что в 19 веке Филадельфия ассоциировалась с качественными продуктами. В мире существуют десятки разновидностей чизкейка. Японский воздушный, почти как суфле, испанский чизкейк вот специально запекают почти до подгоревшей корочки. Я такой, кстати, пробовал не так давно. В общем, всем чизкейка сегодня. Да, не забудьте совместить историю и сладкое. Летим вперед на Европе плюс Френч Монтана и Макс Би. Ever Since You Left Me. Также Чаплорон появится. Good luck, babe. Никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства «Вместе». Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
12: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
13: Ну какие инновации могут быть в семечках?
14: Держи. Новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
13: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
14: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
13: Да еще!
14: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
15: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и супер

0: Кавказская кобра. Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: 102.2 FM. 102.2 FM.
2: Рекламная служба в Красноярске.

0: Пауза. Магнетик на радио номер один в России, 6:35 уже в столице. Сегодня, помимо того, что отмечается День чизкейка, еще и Всемирный день дружбы, я рекомендую прямо сейчас, вот в 6:35 утра, да, набрать номер телефона своего загадочного друга. Он возьмет не сразу, но будет очень заспанный голос, сказать ему: «Я тебя поздравляю с Днем дружбы, так тебя люблю!» И он, конечно же, будет злиться и ненавидеть, потому что он собирался досмотреть свой сон, но на то она и дружба, чтобы неожиданно удивлять друг друга. Джейд впереди, с песней «Church», сразу после «Broken Strings», Алан Уокер, Забелла Милкман и Катрин О'Райан.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: 17 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе малооблачно, без осадков. Днем до 28 по Цельсию. А пока на термометре 17 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет 7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
8: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120 770 091 74 86. Город Москва.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Талантливая история Тэм Импала и Джани Дракула на радио номер 1 в России 6.50. Уже в столице мы плавно двигаемся вперед. В финале этого часа Sugar Babies, Hole in the Head, сразу после Naked, Circa Waves, Sweet

0: В Москве 7 часов утра. Европа плюс. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Еще одна страна обвинила Телеграм в поддержке терроризма. ГИБДД опровергла слухи о проверке бланков Европротокола. И врачи назвали продукты, которые нельзя употреблять за рулем. Далее подробности. Еще одна страна начала разбирательство с мессенджером Telegram по обвинениям в содействии терроризму. Австралийские власти подали в суд на платформу за неудаление опасного и запрещенного контента. Власти настаивают на том, что мессенджер нарушил австралийское законодательство, не приняв мер по блокировке опасного контента. Дальнейшие детали разбирательства пока не раскрываются. Напомню, накануне ФСБ России сообщила о запуске процесса объявления сооснователя Telegram Павла Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершении террористических преступлений. Госуслуги вскоре получат еще одну полезную функцию. С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать платежки за ЖКУ в электронном виде через главный госпортал. Для этого гражданин должен будет дать согласие на получение цифровых квитанций. В противном случае они, как и раньше, будут приходить в классический почтовый ящик в бумажном виде. Напомню, что в некоторых регионах такая возможность давно реализована на базе муниципальных порталов госуслуг. Аналогично, квитанции за ЖКУ давно можно получать и в некоторых банковских приложениях. ГИБДД опровергла слухи о проверке бланков Европротокола. Пресс-служба ведомства назвала недостоверной информацию о том, что с 1 августа сотрудники ГАИ будут проверять наличие у водителей бланков для упрощенного оформления ДТП. В ГИБДД напомнили о том, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен отдельным пунктом правил дорожного движения, и бумажные бланки Европротокола в этот перечень не входят. Госавтоинспекция рекомендовала проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной информации. Тем временем врачи рекомендовали водителям отказаться от некоторых привычных продуктов перед тем, как сесть за руль. Дело в том, что употребление такой еды и напитков может отразиться на состоянии водителя, а также на показаниях алкотестера. К таким продуктам медики отнесли перезрелые бананы, кефир, простоквашу, айран, квас, комбучу или чайный гриб, а также безалкогольное пиво. Во всех этих продуктах в той или иной степени содержится алкоголь. Это же относится и к спиртосодержащим микстурам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 79 рублей 36 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 90 рублей и 21 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Я тебе так скажу. Каждое утро это, ну, своеобразный кастинг. Побеждает тот, кто смог открыть оба глаза с первой попытки. Да, если ты сейчас в машине, дома, может быть, или на работе уже, или еще только пытаешься понять, какой вообще сегодня день недели, поздравляю, ты уже молодец. Осталось добавить хорошую музыку, немного кофе и отличное настроение. Все остальное подтянется. Это летняя УН Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброе утро! Я рад. Я рад всех приветствовать, всех ранних пташек, всех жаворонков, да, по своей или не по своей воле. У нас впереди три сладких часа. Готовься играть в игры, получать подарки, слушать хиты, конечно же. Кстати, о них сегодня нас разбудит Робин Шульц и Дэвид Гетта треком «On Repeat» сразу после солнечной ванны от BTS «Swim» в летнему на Европе+.

0: подсказку для игры на повышение в летнем У.
1: В летнем У на Европе Плюс.
0: Ну да, как без подсказки-то? Ну, сейчас подсказку оглашу чуть-чуть попозже. Для начала, ну как у вас настроение? Все ли хорошо? Все ли замечательно? Вообще хочется сказать вам, залетайте к нам на наш сайт europlus.ru. Там очень много разной информации специально для вас. Все последние новости, все наши плейлисты. Да, и приложение Radio Hub тоже скачайте. Вот утром, чтобы суперская музыка вас сопровождала везде и всегда. Насчет игры на повышение. У нас в третьем части летнего АУ существует, да, потрясающая возможность раздать деньги нашим слушателям. Да, там 10 тысяч рублей спонсор от Озонбанка, да. И также еще можно ограбить в наглую одну из ячеек нашего хранилища. Что нужно сделать? Нужно просто прогуляться по нашим ячейкам и выбрать оттуда ряд определенных сумм. Есть сумма выше, которой говорить нельзя. Если скажешь выше, то все денежки потеряются. И сегодня это заветная сумма 3220 рублей. Запоминай, выше этих цифр называть не то, что не рекомендуется, а нельзя. Иначе, ну, утратишь все выигрыш. Жду тебя в 9:30 утра. Ну и сейчас тоже есть возможность выиграть подарок. В течение этого часа у нас совсем скоро Летомикс. Да, нужно будет поиграть, ответить на вопросы, и можно будет забрать беспроводные наушники. Да, но еще гороскоп перед этим и хиты, конечно, Imagine Dragons появится совсем скоро. Believer, также Blood Running. Ждем уже через одно мгновение. Рэй Далтон в летнему на Европе+.

0: чтобы наше сердце тоже делало бамбалейла, как поет Кейт Дикей, билось от радости. Только, да, я именно об этом. Спросим звезд, что нужно делать в самое ближайшее время. Гороскоп. До этого еще пару хитов успею для тебя поставить. Питбуль, I Know You Want Me, также Stay, Лени и Калм Скотт по летнему на Европе Плюс, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: ВИЧ.
3: СПИД?
4: Меня это точно не коснется.
2: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
5: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срока, порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
10: 0+. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
14: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
15: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто.

0: ключи сразу. Неометрия. Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
5: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

советы вселенной на этот четверг. Погнали, овны, не жалейте средств на приятные вещи вашему сердцу. Тельцы, отодвиньте сегодня чувство меры на второй план. Близнецы, что бы ни было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, сегодня вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыдно показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Рыбы, на вашей улице сегодня точно будет праздник. Вот что говорят звезды про этот день. Впереди лето микс, сразу после градусов на ресницах. И Хейвен, Кэтлин Эрагон успеет прозвучать I Run прямо сейчас.

0: Это трек «На ресницах» на радио номер 1 России 7.35. И чтобы я запал вам в душу, а вы мне, наверное, самое время сыграть в «Лето-микс».
1: «Лето-микс». В летнем на Европе Плюс.
0: Правило следующее. Сейчас озвучиваю факт про одного артиста-исполнителя. Если знаешь, о ком идет речь, набирай 495-745-6565. Звони. Факт вот такой. В прошлом году на церемонии премии Грэмми этот парень сделал сальто назад во время исполнения своего хита «Beautiful Things». Это был один из самых обсуждаемых моментов церемонии. 495-745-6565. Если знаешь, что это за красавчик, дозванивайся. Поиграем.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в центре Краснодара 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в этот четверг в городе без осадков, малооблачно, воздух прогреется до 28, а пока 19 с плюсом.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.
6: Преврати свой маршрут в приключение вместе с «Джейленд J6». Неважно где – на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. +7 861 205 26.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Ну какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
3: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
3: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-070-091-74-86. Город Москва.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
8: Европа+. Лучшие мировые

0: Микс. В летнем пуле на Европе плюс.
1: Кому мы сегодня, возможно, отдадим беспроводные наушники? Ну, вероятно, что Антон, привет!
2: Привет,
1: доброе утро. Ну, для начала скажи мне, Антон, умеешь ли ты делать какие-нибудь трюки? Любые.
2: Сальто назад точно нет.
1: Хорошо. У меня просто брат вот умеет садиться на шпагат. И он, вот раньше он это делал в любой непонятной ситуации. И знаешь, иногда это даже спасало неловкие беседы. А может быть, у тебя есть какой-то фокус, знаешь, с пальцами что-нибудь или какое-нибудь движение из танца, что-то такое имеется? Или ты больше за коммуникацию в разговорном плане? Никаких трюков?
2: Я больше за коммуникацию.
1: Отлично. Ну вот сегодня мы, значит, таким методом мы будем действовать с тобой. Повторяю факт. В прошлом году на церемонии премии Грэмми этот парень сделал сальт назад во время исполнения своего хита Beautiful Things. Это был один из самых обсуждаемых моментов церемонии. О ком идет речь? Может быть, ты уже догадался?
2: Это, конечно же, Бенсон Бун.
1: Ну давай послушаем Лето Микс, чтобы удостовериться в этом.

0: какой же он талантище. Конечно, конечно. Антон, абсолютно верно.
1: Я очень рад, что наконец-таки дозвонился до вас. Спасибо.
0: Вот. Беспроводные наушники отправляются прямиком к тебе в руки. Я желаю тебе потрясающего дня, шикарного наступающего августа. Пускай все получается. Еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice появится здесь совсем скоро. Let Me Be, сразу после Shades of Blue, John Simon, The Vault и Julia Church в летнему на Европе Плюс.

0: Песня, которая просто разнесла ТикТок в щепки. Это Let Me Be, The Second Voice на радио номер один в России. Мы продолжаем летнее У в финале этого часа. One T, Cool T, The Magic K. Сразу после Gabby Easy, Annabelle England. Делай это утро громче. Вместе с нами.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2020. Года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: У кого же волшебный ключ от этого утра? У нас здесь, в летнему на Европе Плюс, у меня все ключи, поэтому далеко не уходи. One T, Gold T, The Magic Key, здесь на радио номер один в России. Мы летим вперед, там больше хитов, больше музыки, новостей и подарков, все для тебя.
1: Европа Плюс, New, новые хиты, прямо сейчас.

0: 8:00 на столичных. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Количество угонов автомобилей в России резко упало. Российские загранпаспорта вскоре изменят внешний вид. И новый мировой рекорд установил самолет Airbus. Далее о подробности. Количество угонов автомобилей в России резко упало. Если сравнивать с прошлым годом, то угонять машины стали реже почти на 40%. При этом у злоумышленников резко возрос интерес к грузовому транспорту. Первое место по угонам держит Москва, а тут совершается 47% всех краж автомобилей. На второе место неожиданно вышла Архангельская область. У нее, по новым данным, 28%. Получается, что она обогнала по этому показателю Санкт-Петербург. Также в числе наиболее проблемных регионов Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области, на каждую из которых пришлось около 6% похищений. Цифровые мошенники начали выдавать себя за сотрудников Росфинмониторинга. Теперь они пытаются связаться с потенциальной жертвой под новой легендой в чат-ботах мессенджера Telegram. Сообщается, что мошенники используют символику ведомства и сокращение на латинице в имени чат-бота, чтобы замаскироваться под официальный ресурс. В ведомстве подчеркнули, что у службы нет Telegram-ботов, а ее сотрудники не связываются с россиянами через мессенджеры. В пресс-службе призвали пользователей не называть незнакомцам персональные данные, коды из СМС, а также не переходить по подозрительным ссылкам. Российские загранпаспорта меняются. Правительство утвердило новые бланки загранников из документа. В частности, убрали графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные. Кроме того, как сообщили в пресс-службе МВД, с января в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях. При этом ранее выданные документы с такими отметками сохранят юридическую силу до окончания срока действия. Норма обусловлена принятыми в апреле поправками. С этого года детям требуется отдельный загранпаспорт, а ранее для поездок в целый ряд стран было достаточно свидетельства о рождении. Новый мировой рекорд установил самолет Airbus. Он пролетел из точки А в точку Б без пересадок за 24 часа и 24 минуты. Длина маршрута превысила 23 тысячи километров. Пока рекорд официально не подтвержден, но в случае признания он побьет достижение 2005 года. На этот раз самолет Airbus A350 совершил беспосадочный рейс из Мельбурна в Тулузу. Напомню, авиакомпания Qantas заказала эту модель специально для реализации проекта Sunrise. Он предусматривает организацию прямых беспосадочных перелетов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня!

Летнее утро продолжается. Да, мы уже все проснулись, уже все улыбнулись, и кофеек уже заварен, уже даже кем-то выпит. Так что много впереди нас ожидает. Во-первых, я узнал, что сегодня еще Всемирный день снорклинга. Да, всем любителям исследовать коралловые рифы, да, посвящается. Особенно тем, кто сейчас в отпуске, где-нибудь в Египте, плавает, загорает, наслаждается. Никакой зависти. Никакой зависти у меня нет. Потому что мы с вами будем плавать по коралловым хитам. Самое ближайшее время Teddy Swims нас навестит. Мистер Know-It-All, Axwell Ingrosso тоже ждем. More Than You Know. И в начале этого часа Tokyo Hotel, California Nights в летнему на Европе+.

0: встает,
1: тот правильный пример подает.
2: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: У нас в этом часе в планах немного попутешествовать. Совсем скоро состоится игра «Кто куда». Нужно будет дозвониться, пообщаться со мной, верно ответить на вопрос, одержать победу. Я не рекомендую это пропускать, потому что беспроводная колонка сама себя не выиграет. Да, хиты впереди. Ave, Meet Me in the Dark совсем скоро. Сразу после Teddy Swims, Mr. Know It All, прямо сейчас в летнем УУ.

0: как Феникс, расправить крылья и встречать этот день в летнем на Европе Плюс. Это Маршмелло и Portugal The Man. Впереди гороскоп сразу после Боба Синклера и Кейзи.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Мадам, выходите за меня.
7: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
6: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
7: А что там?
6: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
8: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7441, 16+.
11: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города

0: рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

Поговорим о советах вселенной на этот четверг. Овны, не жалейте средств на приятные сердцу вещи. Тельцы, отодвиньте сегодня чувство меры на второй план. Близнецы, чтобы не было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, сегодня вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыда показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Рыбы, на вашей улице сегодня точно будет праздник. Вот что говорят звезды. Впереди игра «Кто куда?». Да, попутешествуем. Сразу после Мадонны и Мартина Гаррикса «Бизар» и Мерки Кремонт еще успеет прозвучать «Hands Up» прямо сейчас в летнем ум на Европе+. Плюс.

0: Это совершенно очаровательная Мадонна и не менее совершенно очаровательный Мартин Гаррикс только что с песней Bizarre на радио номер один в России. Это «Летнее У». Меня зовут Миша Зайцев. И самое время подарить кому-то беспроводную колонку. Что нужно сделать? 4957456565. Нужно попутешествовать со мной. Сыграем в «Кто куда?». Если все удастся, дашь правильный ответ на мой вопрос, получишь подарок. 4957456565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: 20 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, в этот четверг в городе малооблачно, без осадков, днем до 28, выше нуля. В данный момент плюс 20.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
5: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
6: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 2613.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
10: Но это ведь долго и сложно.
9: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
10: Звучит надежно.
9: Конечно. Звони 201-22-50.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внутрикостная дентальная имплантация.
13: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея. 0+.
14: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
16: В этом фильме главный актер.
15: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life». Амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа плюс». 16+.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, настало время для того, чтобы немножко попутешествовать и, возможно, подарить беспроводную колонку. Кто сегодня может быть счастливым обладателем нашего подарочка? Это Ирина. Ир, привет тебе, доброе утро.
2: Привет, доброе утро.
1: Значит, что? Для начала ответь мне на вопрос, вот на следующий. Была ли ты когда-нибудь в Норвегии?
2: Нет.
1: Нет, я тоже, честно говоря. Мне не доводилось. Тем не менее, может быть, Норвегия, кстати, это именно та страна, которая в чемпионате мира по футболу очень ярко себя проявила. Может быть, попадались тебе какие-нибудь видеоролики, где они, у них своеобразный ритуал перед игрой, они садятся и гребут, как викинги, и кричат «Ро! Ро!» Может, что-то такое видел?
2: Да, конечно. Это прям
1: вот.
2: Стало,
1: да.
2: Скажем так, ради чего можно было смотреть.
1: Это точно, ради таких моментов. Вот мы сегодня про Норвегию с тобой и поговорим. Ты готова начать играть?
2: Готова.
1: Или, хорошо. Или можем поболтать еще часа два. Ну, давай попробуем. Колонка ждет. Let's go. Кто куда? Мы сегодня отправляемся в Норвегию. Норвежцы решили удивить весь мир и построить, внимание, один из самых длинных мостов в мире протяженностью 23 километра. Или один из самых длинных тоннелей в мире, который длится 24,5 километра. Какой правильный ответ? Длинный мост или тоннель? Что в Норвегии?
2: Длинный мост или тоннель?
1: Да. Один из самых...
2: Я думаю...
1: Либо один из самых длинных мостов.
2: Первый вариант.
1: Угу. Мост 23 километра. Это интересно, вот откуда докуда такой мост? Может, хотя с другой стороны, подожди, я не то чтобы тебя переубеждаю.
2: Маловероятный вариант. Скорее всего, это тоннель.
1: А может быть, слушай, а тоннель это зачем? Это куда столько 24 километра? Это через какую-то гору, что ли? Я, знаешь, чувствую себя сейчас человеком, который вводит заблуждение. Или нет? Итак, твой финальный ответ.
2: Да-да-да.
1: Тоннель или мост? Тоннель.
2: Тоннель.
1: Хорошо. Принимается. Это абсолютно верно.
3: Конечно, Ира, тоннель.
1: Действительно, Лердальский тоннель, его сооружение началось в 1995 году, в 2000-м было завершено, один из самых длинных тоннелей в мире. Чтобы построить такое сооружение, понадобилось 1 миллиард норвежских крон или 113 миллионов долларов США. Ир, беспроводная колонка в твоих руках, я тебя поздравляю, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо, спасибо.
1: Тебе спасибо. Я желаю классного наступающего августа. Пускай все случается так, как нужно. Пускай все получается. И еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов. Тима Белорусских появится. Совсем скоро споет песню «Мысли». Сразу после «I love you, baby», «Surf» и «Emily» в твоих динамиках прямо сейчас.

0: Но только ты меня не простишь. Хочется обнадежить. Ну, сначала обнаружить, потом обнадежить, Тима Белорусских сказать. Ну нет, все можно простить. Если человек тот в твоей жизни, если человек правильный, если он действительно тебя ценит, все можно простить, да? Вообще, это, конечно, глубокая тема для рассуждения. В финале этого часа Кельвин Харрис появится, споет песню «Самую», под которую можно поговорить на философские темы. До этого потанцуем под Spotify. Ava Max совсем скоро в летнему на Европе+.
1: Реклама.

0: категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
8: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
11: Без комиссии.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
13: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Один из самых летних хитов в мире, не побоюсь этого слова, это Calvin Harris Summer на Европе Плюс. Впереди больше классной музыки. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: утреннем Краснодаре 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем доброе утро. В Минэнерго назвали контролируемой ситуацию на топливном рынке. Автобусы 46 и 56 обменяются отрезком маршрута, и заметно вырос интерес россиян к ресейлу. Теперь подробнее. Ситуация на топливном рынке страны непростая, но находится под полным контролем, так заявили в Минэнерго России. Есть четкое понимание, в каких регионах возникают сложности, и вопросы оперативно решаются. Для чего увеличено производство и задействованы альтернативные каналы поставки топлива. Перечень автомобилей, которые разрешены для работы в российском такси, расширен. Добавлены 6 новых моделей китайских брендов. Как сообщает Минпромторг, это автомобили, чье производство локализовано в России в рамках специальных инвест-контрактов. В Бразилии появилась возможность оплаты с помощью приложения российского банка. Для этого нужно отсканировать QR-код на кассе или в чеке через приложение. Средства спишутся с рублевого счета и конвертируются в бразильские реалы. Комиссия не взимается. Максимальная сумма операции – 40 тысяч рублей. Изменятся схемы движения автобусов номер 46 и 56 в Краснодаре. Это должно повысить качество обслуживания пассажиров. С 1 августа 46-й автобус не будет заезжать на участок улицы Александровской от улицы имени Николая Воробьева до Елисейской. Вместо этого на данном отрезке станет курсировать маршрут номер 56. Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке. Каждый второй опрошенный начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Почти 80% респондентов хотя бы раз продавали личные вещи. Причем половина после первой сделки продолжает делать это регулярно. В России в целом отмечается рост интереса к концепции осознанного потребления. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В центре Краснодара сейчас 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков, плюс 28 по Цельсию. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. Летнее У продолжается.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

Продолжаем. Летняя ун Европе плюс. Доброе утро всем, кто проснулся. Доброе, прекрасное, чудесное утро. Да, сразу же улучшаем настроение информацией, что скоро можно забрать энное количество денег у нас в нашем хранилище. Состоится игра на повышение в этом часе. Ни в коем случае не пропускай. Ну, классно ведь, можно дозвониться, выиграть и обеспечить себе завтрак, обед, ужин или какой-нибудь суперский подарок. У нас спонсор Озонбанк, 10 тысяч рублей плюс сумма, которую ты заберешь из хранилища, если, конечно, ты слышал подсказку в начале летнего. Да, а если не слышал, все равно можно дозвониться и попробовать свою интуицию. Но это все случится чуть попозже. Пока впереди хиты, да, Алекс Уоррен появится уже вот-вот, Fever Dream, Dotan, послушаем нам. Но открывает этот час Медуза и Генри Камомил, Don't Wanna Go Home.

наслаждаемся каждым моментом этого горячего летнего сезона 2026 вместе с Алексом Уорреном, Fever Dream. Как можно наслаждаться еще лучше? Все просто. Присоединяйся к летнему вайбу. Побудем на Европе Плюс с 8 до 10. Это улучшает настроение и возвращает его, если ты его где-то потерял. Прямо сейчас небольшой тизер. Послушаем чудесный трек. Он называется «Dance, Dance, Dance». Да, это прямое указание тебе, что нужно делать этим летом большую часть времени. Просто танцевать. Astrid S. Делай громче.

0: Вот кто может преподавать танцы. Джейсон Деруло. Никто иной, только он. Я вживую видел, как он работает на сцене. И мало того, что это человек с совершенно потрясающим голосом, это, конечно же, невероятный танцор. Диджей Гожа, Мелоди Нефите, Мичико. Только что Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Движемся вперед к гороскопу. До этого Алан Уокер прозвучит Broken Strings.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
6: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
9: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: ООО «Родинка».
13: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
14: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
17: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
18: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

что же нам советуют звезды на этот четверг, прямо сейчас и узнаем. Овны, не жалейте средств на приятные сердцу вещи. Тельцы, отодвиньте сегодня чувство меры на второй план. Близнецы, чтобы не было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, сегодня вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыдно показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Рыбы, на вашей улице сегодня точно будет праздник. Вот что говорит нам Вселенная. Впереди игра на повышение. До этого еще послушаем пару хитов. Майя Мишель на «Малиновой луне» и «One by One» Робин Шульц, Тоби Кокс прямо сейчас.

Ну, пока моя Мишель агрессивно кого-то ищет на Луне, я тебе предлагаю прогуляться по нашему денежному хранилищу. Да, 495-745-6565. Игра на повышение. 10 тысяч рублей. Спонсор Озонбанк. Их уже ты получишь, если откроешь одну из ячеек, да? И была подсказка в начале летнего. О, выше суммы прыгать нельзя. Выше определенной суммы. Если слышал, звони. 495-745-6565. А если не слышал, тоже звони. Проверим твою интуицию. Реклама.

0: Хобби. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея. 0+.
1: Мороженое – это круто!
2: А Крутис Айс еще круче!
1: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
4: Ну какие инновации могут быть в семечках?
5: Держи. Новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
4: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
5: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
4: Да еще!
5: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
6: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Ну что, кого мы сегодня будем снабжать деньгами? Видимо, Татьяну. Тань, привет тебе, доброе утро.
3: Да. Привет, доброе утро.
2: Ну, как твои дела? Как настроение? Рассказывай.
3: Ой, прекрасно. Вот сижу на работе, жду клиентов пока, и поэтому вот решила поиграть.
2: Вот. А может быть, уже и клиенты-то не нужны, если сейчас победу одержим? Или, или и так, и так хорошо, да. И там, не убудет, как говорится. Ну, хорошо, все. Тань, я очень рад за тебя. Мы сейчас будем гулять по нашему денежному хранилищу. Я быстренько объясню, как это будет происходить. У нас есть минутка. Мы просто путешествуем от одной ячейки к другой и открываем их по очереди. Есть сумма, выше которой открывать нельзя. Если решишься на это, то, к сожалению, все денежки выбранные, открытые, уже заработанные, прогорят. Готова?
3: Готова.
2: Окей, let's go. Итак, первую ячейку открываем, соответственно, верно?
3: Ну, конечно.
2: Ну, конечно, да. Странно было бы, если бы нет. Let's go, что там у нас?
4: 1250 рублей.
2: Так, 1250 рублей. Ну, неплохая сумма, да? Что делаем?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Тут у нас еще кое-что есть.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага. Вот он сразу же в первой ячейке. Уже общая сумма 11 250. Уже неплохо. Что?
3: Уже хорошо.
2: Так, дальше.
3: Ну, давайте.
2: Открываем, да?
3: Да.
2: Угу.
3: Да.
4: 2520 рублей.
2: 2520. Сумма общая 12 520. Что дальше?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Хорошо. Что там у нас?
4: 3220 рублей.
2: Так, следующую открываем или нет? Или нет?
3: Открываем.
2: Или нет? Или нет? Открываем или... Да. Хорошо.
3: Давайте, да.
2: Пробуем.
4: Стоп, игра.
2: К сожалению. Тань, ну, к сожалению, стоп-игра. Ну, практически, практически получилось. Дошла до верной суммы 3220 рублей. Сегодня подсказка у нас была. Не удалось ее услышать, да, в начале летнего У?
3: Нет.
2: Эх, Тань, ну я тебе знаешь, что скажу? У нас все равно есть приз для тебя. Классная футболка от Европа Плюс. В любом случае ты ее получишь. Это первое. А второе, мы выяснили, что клиентов-то ты ждешь не зря в итоге. Все равно. Все равно. Тань, я в любом случае тебя поздравляю, потому что наша встреча сегодняшняя здесь, на радио номер один в России, это уже победа. Это уже замечательно. Какие планы на август?
3: Здорово. Класс. Работать буду.
2: Работать.
3: Делаем памятники.
2: Ух ты. Красота, красота. Слушай, я желаю тебе самых, самых классных памятников, чтобы все, все было замечательно, и август пускай пройдет ярко. Еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Фанк появится совсем скоро. Споет Baby Doll специально для тебя. Ни в коем случае не пропускай. Ну и Mizmo, Hello, прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: кажется, под песню Доминика Файка можно только в развалочку идти. Только такая походка. Сразу же с какой-то такой легкой претензией. Это Baby Doll на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. 9:49 в Москве. Это летняя УН Европа Плюс. В финале этого часа Шиллер, Петр Хафнер, Dream of You. Сразу после красотки Дуа Липы. Illusion не пропускай.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
15: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-013-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
1: Да.

0: Dream of You, Питер Хефнер, Шиллер на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс и Павел Беседин. Приветствую.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Водители в России будут работать по новым правилам. Названы операции, которые могут привести к блокировке банковской карты. И ученые нашли бесплатный способ снятия стресса. Далее о подробности. Водители в России будут работать по новым правилам. Они вступают в силу с 1 сентября и касаются в основном режима труда и отдыха. С первого дня осени максимальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать 40 часов. При этом на отдых водителю отводится минимум 45 часов в неделю. Для разных автомобилей и разных форм трудоустройства предусмотрены послабления, но суммарное время одной смены водителя не сможет превышать 10 часов. При этом новые правила не распространяются на водителей спецтранспорта и на водителей военнослужащих. Названы операции, которые могут привести к блокировке банковской карты. РИА Новости пишет о том, что подозрения системы могут вызвать любые нетипичные операции. Например, когда объем поступлений на карту резко диссонирует с привычным финансовым статусом клиента. Второй признак – это отклонение от обычного финансового поведения. Например, внезапная активность карты за пределами страны, в том числе, если раньше владелец карты никогда не выезжал за рубеж. Также внимание банковских систем могут привлечь искусственное дробление суммы перевода. Все эти меры направлены на борьбу с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Тем временем новый вид мошенничества зафиксирован в разгар сезона отпусков. Турагенты предупреждают россиян о том, что злоумышленники начали создавать поддельные сайты отелей и туристических фирм и используют алгоритмы соцсетей для того, чтобы подсунуть такую ссылку жертве, которая ищет варианты бронирования. Цифровые мошенники завлекают доверчивых граждан сильно заниженными ценами и сообщениями о том, что осталось всего два номера. Как только жертва переводит деньги, мошенники перестают выходить на связь. Будьте бдительны. Пение может снижать уровень стресса, улучшать настроение и усиливать чувство близости с окружающими. Об этом говорится в свежем исследовании ученых. В ряде экспериментов зафиксировано снижение кортизола после пения, что связано с медленным дыханием и продолжительным выдохом. Коллективное пение дает более выраженный социальный эффект, а индивидуальное сочетает дыхательную нагрузку с эмоциональной разрядкой. Однако пение не заменяет лечение тревожных и депрессивных расстройств. Большинство работ оценивают кратковременные изменения, а не устойчивый эффект. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 36 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 21 копейка. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Talk to You. Ритмичное начало этого летнего четверга. 10:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Продвигаемся под лучшие мировые хиты. Впереди устроим бомбалы от KDDK и дождемся Disturbed через пару минут. Здесь The Sound of Silence.
1: Реклама.
2: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
7: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
8: Ну ок, я бы послушал.
7: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
8: Ну ок, я бы сыграл.
7: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
1: Больше хитов, больше музыки.
9: 102.2 FM. 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Чем больше классных хитов, тем лучше, поэтому заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Тим Импал и Дженни, Дракула. Терри Свимс и Мистер Know It All. Других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Краснодар онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
4: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» 240-24-24.
5: Кино без очереди.
1: И всего за пару кликов?
5: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
6: 102.2 FM.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
7: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue, ритмичный и по-летнему продвигаемся далее в этот четверг, 11 часов 18 минут в Москве. Всем привет, лучшая музыка по-прежнему с нами, лето тоже продолжается, так что все отлично, движемся далее вместе с Кельвином Харрисом, услышим Satisfy и немного рок-ритмов тоже не помешает, Temper City, Self-Aware через пару минут.
1: Лето, музыка и никакой суеты, это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс. Печенье-шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по 20.

0: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
1: Категория 18+.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Краснодаре?
2: У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13:35. Ice Quest.
4: С 1 по 31 июля.
5: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Генеральный партнер проекта — фабрика «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Больше хитов. Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: 102.2 FM.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: нашего чарта уже на четвертом месте. Может быть, на этой неделе как раз до вершины и доберется. Завтра, собственно, и узнаем. Завтра пятница. Так что с 14 до 16 будем подводить музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым. Обязательно подключайтесь. Это завтра. А пока здесь у нас Дэвид Эм. Заслышим Rain Dance. И дождемся также Тиесто Beautiful Places. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: На связи Fly Zone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
3: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
4: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка Краснодар. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
5: В кино без очереди?
6: И всего за пару кликов?
5: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: europaplus.ru.
12: Здесь больше хитов и больше музыки.
13: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
14: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
15: Заходи на сайт europaplus.ru
16: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
17: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
18: Выигрывай билеты в кино и другие призы.

0: градуса на Европе Плюс, на ресницах. Ну, даже хочется немножечко ускорить, наоборот, время, чтобы быстрее добраться до пятницы, до выходных. Так что легко, я думаю, это сделаем. Продвигаемся под лучшую музыку. Впереди диджей Годжей, Джейсон Дерулу, услышим Мичико. И дождемся Бурака Итера Tuesday совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня 240 24 24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298.

0: персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
1: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля, финал 1 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фестиваль Roof Life впервые в Краснодаре.
6: В этом фильме главный актер.
5: Градусы, Термейтс, Мона, Дельфин, Сати, Этника, Моя Мишель. Roof Life. Амфитеатр парка Краснодар. При поддержке Европа Плюс. 16+.
7: 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула на Европе Плюс, Мичико, летний ритмичный трек. Сегодня, кстати, вечером будет еще больше летней музыки. Обязательно подключайтесь к летнему вайбу в 20.00. Особо горячий плейлист будем заряжать, как всегда, по будням вечером. Летний вайб. А пока же дадим лето вместе с Marshmello и Portugal The Man Phoenix. И дождемся Алана Уокера, Broken Strings, через пару минут.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
1: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.
7: 102.2 FM.
4: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мэлли Бортикл, The Man in Robbie Blues, Phoenix, вещица, которую точно можно включить в сборник летних хитов 2026-го, The Best of Summer, как говорится, так что да, продолжаем радоваться лучшему времени года под лучшую музыку, впереди у нас Flight Facilities, Trouble, услышим через пару минут.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: классу быть.
1: .банк.
2: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом

0: Майкл Джексон, финальный час на Европе плюс. Don't stop till you get enough. Да, Майкл Джексон снова на слуху этим летом. Вышел фильм при поддержке Европы плюс, кстати. Ну и при поддержке Европы плюс продвигаемся далее. Лучшие хиты в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа плюс топ 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Краснодаре 13 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ-ньюс на Европе плюс.
0: Вот что интересного произошло в мире шоу-бизнеса. Об этом расскажу вам я, Влад Григорьян. Добрый день. Оливия Дин лидирует в британских чартах. Три ее трека вошли в топ-10, а хит «Man I Need» собрал 152 миллиона прослушиваний и остается на данный момент самой популярной песней года. На втором месте ее дуэт с Сэмом Фендером, побивший рекорд по длительности пребывания на вершине. В топ-10 британских чартов также вошли Рэй, Дэйв и Алекс Уоррен. Лана Дель Рей объявила о неожиданном сюрпризе для поклонников. Ее давно откладываемый альбом «Stove» наконец-то обзавелся компанией. Одновременно выйдет второй лонгплей. В трогательном сообщении в социальных сетях певица призналась, что за 4 года, пока «Stove» ждала релиза, она успела пережить сомнения и надежды, которые и вылились в этот, цитата, «прекрасный дополнительный альбом». Джулия Гарнер и Марк Фостер расстались после 6 лет брака. Актриса и музыкант познакомились в 2013 году на фестивале Sundance, а поженились в 2019. Слухи об их разрыве подтвердились после того, как звезду заметили без обручального кольца. Особняк Шона Компса в Майами продан за $55 миллионов. Рэпер купил дом в 2021 году за $35 миллионов, а продажа проходила без публичных торгов. Этот дом на Звездном острове он купил у Глории и Эмилио Эстефанов, а соседний особняк пока остается за Шоном Компсом. Сейчас он, напомню, отбывает наказание. Выйти из тюрьмы Шон Компс должен в 2028 году. Это были новости, о которых говорят топ-ньюс на Европе+.
3: Контрпрограммы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
4: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Краснодар онлайн.
3: Европа плюс.
0: Четверг в разгаре, возможно, с начала недели ты уже немного подустал. Есть лайфхак. Возьми и отправь 3 слова. Я тебя люблю. Просто так, без повода. Кому? Сам знаешь кому. Поверь, позитивная и, возможно, даже страстная, жаркая реакция точно будет, но это уже вечером. А заранее то, чем можно охладиться, легко выиграть уже через полчаса. Это большой запас мороженого. Не пропусти Ice Quest перед игрой. Заглянем в твой гороскоп на сегодня. И можем вместе передать привет, поздравления, признание. Все в той же любви. Ты оставляешь текст в сообщениях сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Я озвучиваю. И музыка впереди тоже будет в меру лиричная. Послушаем красивую балладу Зейна «Die for me». О своих снах споет Алекс Уоррен «Fever Dream». А Сабрина Карпентер сравнит себя и свои чувства с кофейным напитком «Эспрессо». Приятного тебе!

Прилетело приятное сообщение в личке сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Обязательно нужно его озвучить. Поздравляю с днем рождения свою сестру Васильеву Ольгу. Желаю самого-самого-самого большого счастья, удачи, терпения и всего, чего она хочет в этой жизни. Круто! Ольгу, а также всех, кто тоже родился 30 июля, с праздником, удачи и тебе, даже если отмечаешь свой день рождения в другую дату. Пусть тебе сегодня все нравится, пусть тебя все радует, и даже прохожие, которые идут навстречу, приятные, позитивные, а еще и светофоры, пусть они загораются так, как нужно тебе. О цвете этих самых светофоров сейчас на Европе Плюс поет Тима Белорусских. Краснодар онлайн.

0: Плюс Краснодар. Красивый хит «Hello» от Nizmo. Он пока не попал в чарты в Еврохит ТОП-40. Если считаешь, что это упущение, добро пожаловать на сайт europaplus.ru. Голосуй, в том числе и в разделе «Новинки». Или поддерживай своих любимых хитмейкеров, которые уже в заветной сороковке, как, например, те, кого послушаем с тобой до гороскопа. Это Леони и Калум Скотт, их совместка «Stay». Сейчас на 13 месте в нашем чарте и вот-вот в твоих динамиках.
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» 240-24-24.
1: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 26 13.
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
7: 0+.
8: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
9: Но это ведь долго и сложно.
8: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
9: Звучит надежно.
8: Конечно. Звони 201-22-50.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Внутрикостная дентальная имплантация.
12: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей.

0: кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
1: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentragoroda.ru. 18+.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
3: Краснодар.
4: Онлайн. Европа+.

0: 30 июля, четверг. Овны, не жалейте средств на приятные сердцу вещи. Тельцы, отодвиньте сегодня чувство меры на второй план. Близнецы, чтобы не было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, сегодня вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыдно показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Рыбы, на вашей улице сегодня точно будет праздник.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: 13 часов 33 минуты. Пора тебе отправиться на поиски большого запаса мороженого. Накануне его где-то в Краснодаре спрятала Олеся, победительница Ice Quest, в среду. Чтобы забрать приз, тебе на самом деле не обязательно вставать с места. Достаточно сейчас взять в руки телефон и набрать на нем номер Европы Плюс в нашем городе 991-102-2. Код Краснодара плюс 7-861. Звони, только если точно знаешь, где находится мороженое.
1: Прогноз погоды.
0: В центре Краснодара сейчас 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером плюс 24, ночью 17. Завтра ясная солнечная пятница, без осадков и в меру жаркая, до 30 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейт». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейт». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: В кино без очереди.
2: И всего за пару кликов.
1: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм-менеджмент. УГРН 105-774-614-89-10. Москва, новый Арбат, дом 24. 0+.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа+. Раздел «Контакты».

0: Best на Европе Плюс.
1: Целый месяц пыталась и наконец дозвонилась Людмила. Привет.
2: Привет.
1: Поздравляю тебя уже с этим. Ты уже дозвонилась, ты уже в поиске мороженого. Ты молодец, Людмила.
2: Спасибо, полдела сделано.
1: Этим летом ты что делаешь чаще? Ешь хлеб или пробуешь мороженое?
2: Конечно, мороженое.
1: Так, ставки повышаем. Пьешь воду или пробуешь мороженое?
2: Мороженое.
1: Да что ж такое-то. Настоящая фанатка мороженого дозвонилась. Да. И надеюсь, у тебя получится найти тот запас, который спрятан где-то в Краснодаре. Три варианта. Где-то рядом с Шуховской башней, на событийной площадке, то есть что на Обрывной, или в Рождественском парке. Как думаешь, Людмила?
2: На Обрывной. Второй вариант.
1: Проверяем.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: Ни хлеб, ни вода. Самое главное для тебя этим летом. Большой запас мороженого, Людмила, теперь твой. Это Европа Плюс подарок. Поздравляю тебя.
2: Спасибо, Европа Плюс.
1: А ты угадывала или знала наверняка, где мороженое спрятано?
2: Знала, вчера слушала и вообще уже месяц, как не больше, слушаю радио.
1: Ну, круто. Кто-то так же, как ты, весь месяц слушает и завтра хочет сыграть. Для него тоже спрячем мороженое. На выбор
2: давай.
1: Также три варианта. Локация «Грот» в парке «Краснодар». Где-то в районе Северных мостов можем оставить мороженое. Или на стадионе «Сокол Кубани». Это бывший труд. Что тебе нравится больше?
2: Третий вариант.
1: «Сокол Кубани». Принято. Все, кто завтра, так же, как Людмила сегодня, захочет выиграть мороженое, запоминайте, завтра мороженое будет поджидать тебя, твоих друзей, твоих близких на стадионе «Сокол Кубани». Это бывший стадион «Труд».
3: Спонсор программы ИП «Нефедов Дмитрий Николаевич». Фабрика «Здоровые продукты».
0: Мороженое – это круто!
4: А «Крутис Айс» еще круче!
0: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пиноколада. «Крутис Айс». Закрученная история вкусов. Запас мороженого в каждом.

0: Международная музыкальная атмосфера, international vibe, как в хите Let Me Be, продюсер All The Second Voice. Такое настроение царит на Европе плюс Краснодар. Лучшие муз-работы со всего мира продолжат звучать, в том числе и после 18.00 в новом часе «Краснодар онлайн» со мной, Владом Григорианом. А до этого твой четверг будет делать интереснее Алекс Мануилов при участии звезд шоу-биза. Это Jasper Forbes, Teddy Swims, Post Malone, а ближайшие хиты исполнят Сара Коннор и Зиверт.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Без комиссий.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Европа+. ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Сиреневой луне, группа «Моя Мишель». Хотя и без моей подсказки, уверен, ты сразу узнал эту суперпрофессиональную команду. Всем привет, с вами Европа Плюс, и я Алекс Мануилов. А вот они уже на подходе, они уже скоро. Это Морган, Джоанни Ричи, Боб Синклар, Кайза и Дуа Липа нас порадуют своим просто потрясающим и классным хитом «Physical» уже через несколько минут.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правила количества призов вместе с сроком порядка получения на сайте можнако.физпрома.ру.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Монстростикер. Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.

Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Европе плюс. Ну, а через парочку минут Self-Aware от Amber City. 3 недели у нас в Еврохит Топ 40. И 9-е место сегодня. Отличный темп, скажу я тебе. Продвижение к вершине хит-парада Европы плюс. Ну, посмотрим, что будет завтра. Лучшие хиты недели в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
5: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
6: В этом фильме главный актер.
5: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». Амфитеатр парка Краснодар при поддержке Европа плюс 16+.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: В кино без очереди?
11: И всего за пару кликов?
10: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент», УГРН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24-0+.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
13: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Помним Only You. Впереди группа Shouse. И не только они порадуют нас на Европе Плюс в следующие 30 минут.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Плейлисты разных стилей и направлений.
2: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
4: А котики?
5: И, конечно, котики.

0: под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а вот они не заставят себя долго ждать. Это Алан Уокер, это Тейм Импала. И, пожалуй, самый именитый в этой компании. Именитый и маститый, разумеется, в этой компании. И зовут его Кэлвин Харрис. Да, услышим тот самый трек, в котором... Это редкий случай, в котором он спел сам. Впереди Summer.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.

0: ВИЧ.
1: Спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorода.ru. 18+.
5: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс.

0: топ-40 сейчас, завтра, возможно, и самая вершина. Мне кажется, Тейм Импала этого достоин, как никто другой. Да, Кевин Паркер, он же Тейм Импала. Ну а лучшие хиты недели завтра в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: В кино без очереди.
4: И всего за пару кликов.
3: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. У «Каро» фильм «Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, новый Арбат, дом 24. 0+.
2: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, дальше только хиты и 30 минут классных треков нас ждет впереди. Ava Max, My Oh My. Мощный хит от группы Tokyo Hotel, California Nights. Те, у кого сейчас масштабный мировой тур, это BTS Swim. Ну, кстати говоря, сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит Топ 40, но завтра все может измениться.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
12: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Satisfying на Европе Плюс, Калвин Харрис и Джази. Привет всем. Отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов. И классная компания у нас уже на подходе. Совсем скоро Зара Ларсон. Впереди Мизмо. Будет уже диджей-продюсер. Настоящий прорыв, который случился еще в 2018 году. И вот с тех пор уже на, так сказать, на правильной волне успеха. И сходить с этой волны он не собирается. Жель, moving to the sun. Через несколько минут. Дождись.
1: Реклама.
2: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Мороженое – это круто!
4: А «Крутис Айс» еще круче!
3: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. «Крутис Айс». Закрученная история вкусов.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
10: В кино без очереди?
11: И всего за пару кликов?
10: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УБН 105-774-614-89-10. Москва, новый Арбат, дом 24-0+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
13: Европа+.ру.
14: Здесь лучшие мировые хиты.

0: обаятельное «Hello» от Мизмо на Европе+. Плюс. Ну, дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Леон и Калум Скотт, Альфа Ману Чао, появится Пинк. Ну и группа «Градуса» с новым хитом тоже не пройдет мимо.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.

Ясницах, это группа «Градусы» на Европе Плюс. Ждем в Еврохит ТОП-40. Ну, пора бы. Завтра, кстати, это сделать отличный вариант, отличный шанс у группы «Градусы». Лучший старт. The Bowser Magnetic.

0: Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.

0: до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета английскому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
11: И, конечно, котики.

0: хит от Джастина Тимберлейка на Европе Плюс. Вот Girls Around Comes Around в конце этого часа. Кто в начале следующего? Вопрос понятен, ответ готов. Впереди Терри Свимс. Ждем Mr. Know It All.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. ЦИК зарегистрировал 11 партий на думских выборах. Изменена система оплаты парковки в аэропорту Краснодара. А во время отпуска россияне выбирают комбо. Теперь подробнее. Центр избирком России завершил регистрацию для выборов в Госдуму. В них участвуют 11 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», а также «Справедливая Россия», «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина» и партии «Зеленых», «Пенсионеров», «Прямой демократии». Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. С 1 сентября в России вводятся новые правила для труда водителей. Максимальный объем рабочего времени, согласно приказу Минтранса, по-прежнему 40 часов в неделю, но если не получается соблюдать такую норму, учет разрешен за месяц, а непрерывный отдых водителей должен быть не меньше 45 часов в неделю. Поставки автомобильных шин из Китая в Россию установили рекорд. За месяц это почти 3 миллиона единиц общей стоимостью 85 миллионов долларов. По мнению экспертов, всплеск спровоцирован угрозой. Ее несет расследование импорта шин в Евразийский экономический союз. Один из возможных итогов – введение пошлин до 30%. В аэропорту Краснодара завершена модернизация системы оплаты парковки. Об этом сообщает пресс-служба аэрогавани. Теперь водители могут оплатить стоянку, покидая территорию комплекса. Все выездные стойки оборудованы банковскими терминалами. Комбинированный отдых стал трендом этого лета. Согласно опросу, 33% россиян предпочитают микс из разных активностей. Отдых на пляже плюс шопинг, а также экскурсии, походы, спорт, либо посещение во время отпуска нескольких разных локаций. Особенно ярко это проявляется у молодежи от 18 до 24 лет. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. В центре Краснодара сейчас 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, без осадков, плюс 30, предстоящей ночью 17 выше нуля. С новостями пока все. С вами остается Алекс Мануилов и самая лучшая музыка.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
3: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: магнетик. Да, надо сказать, магнетически притягательный получился трек у The Balza. Ну, причем настолько притягательный, что притянул к себе и наш чарт Еврохит ТОП-40. Лучший дебют прошлой недели, напомню, старт у Магнетик на 23-м месте. Завтра, возможно, уже гораздо выше. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.

0: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
1: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
4: 0+.
5: С вами Gym Kids. Все лето дарим два занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду Gym Leto. Центры в Краснодаре: МЦ Красная Площадь, ТЦ Меридиан и Семиренко 47. Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
9: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
10: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка Краснодар. Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
11: Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: 102.2 FM. 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: даже в своих мыслях сейчас Тима Белорусских, но мысли не воробьи. Все, вылетели и понеслась. Для всех мыслей вслух на Европе Плюс от Тимы Белорусских. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Kungs, Lost Fringes и 100% летняя история. Бамболия. Это будет КДДК. 17.36 в Москве. И идем дальше.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.
3: Преврати свой маршрут в приключение вместе с J-Land J6. Неважно где, на городских улицах или грунтовых дорогах. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Уже доступен в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните сейчас. Плюс 7 861 205 2613.
2: Но какие инновации могут быть в семечках?
4: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
2: Стоп. Что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
4: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
4: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет! Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Сёмыч! Сёмыч!
7: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
8: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
9: Европа Плюс.

0: Places на Европе Плюс. Великолепный Тиесто. 17:50 в Москве. Уже совсем скоро у нас артист отличной спортивной подготовки Бенсон Бун, а затем харизматичный Моби на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
6: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-96-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Европе Плюс. Вот так вот, если гипотетически себе представить, если бы этот трек вышел в этом году, то наверняка бы попал и к нам в чарт тоже. Ну а кто сейчас в хит-параде Европа Плюс? Все подробности на europaplus.ru. А вот завтра лучшие хиты этой недели. Не пропусти.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: Краснодаре уже или пока 18.00.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Добрый вечер, с вами Влад Григориан. Пара минут о событиях со всего мира. Жительница штата Северная Каролина выиграла в лотерею 100 тысяч долларов с первой попытки. Кала Джеффрис остановилась на автозаправке и неожиданно для самой себя купила билет моментального розыгрыша. Она стерла защитный слой и обнаружила, что разбогатела. Кала призналась, что сначала не поверила в такую удачу и думала, что неправильно разобрала цифры. Выигрыш она потратит на новую машину и учебу. Эмили Моррисон установила необычный рекорд. На ее теле 106 татуировок с изображением акул. Достижение официально зарегистрировано в Мировой книге рекордов. Интерес к акулам возник неожиданно. В детстве Эмили посмотрела фильм «Челюсти» и испугалась. Отец предложил ей узнать о хищниках побольше. В итоге она стала биологом и занимается изучением акул. На этапе гонок «Формула-1» Гран-при Венгрии особое внимание привлек один из фотографов. На него часто были направлены телекамеры. Им оказался действующий президент европейской страны. Глава Чехии Петр Павел находился не на VIP-секторе, а у самой трассы в качестве обычного медиасотрудника. Причем он прошел аккредитацию на общих основаниях. Приехав на отдых в Сан-Диего, Эйбри и Лобби Бирл арендовали квартиру с помощью специального портала. Едва сестры заселились, как им стало и весело, и не по себе одновременно. На одной из фотографий, которые украшали стены жилья, они увидели самих себя. Фото сделано на пляже. Около 10 лет назад на него случайно попали девушки, а также их папа и брат. Поразительное совпадение. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн.
0: Новый вечер, новые возможности. Предлагаю именно с таким настроем проводить время вместе. И ты можешь использовать все шансы, все возможности. Загибай пальцы. Значит так, выиграть сертификат для полетов на батуте. Это примерно через полчаса в игре «Бикуль». До этого заглянем в будущее, узнаешь гороскоп на пятницу. А также можешь передать короткое сообщение для друзей, любимых, привет или поздравления. Текст оставляй в личке сообщества «Европы плюс Краснодар». Краснодар ВКонтакте. В общем, все только для тебя, в том числе и больше хитов, больше музыки обязательно от звездного диджея Алана Уокера. Послушаем и крутой хит «Meet Me in the Dark» электронного дуэта «Аве». И мощный трек «Shades of Blue» диджея Джона Саммита. Вперед, погнали!

0: стал счастливым для Людмилы. Она звонила весь июль в Ice Quest. И сегодня в предпоследнем розыгрыше смогла оказаться первой. Назвала верное место в Краснодаре, где был спрятан большой запас мороженого от Европы Плюс. И забрала его, естественно, заодно дав подсказку для финальной игры. Она будет завтра в 13 часов 35 минут. Если ты все слышал, значит точно сможешь получить приз. Так же, как и Людмила. Удачи тебе в пятницу. А этот вечер в 18 часов 11 минут продолжаем бодрящей музыкой «Don't Wanna Go Home». Это суперхит диджейского проекта «Медуза» и Генрика Мамиля.
1: Краснодар. Online.

0: этой музработой Fever Dream Алекс Уоррен уже 11 недель в чарте Еврохит ТОП 40, сейчас на очень высокой 6-й позиции. Что изменится в хит-параде завтра с 14 до 16 часов, расскажет Алекс Мануилов. Чем еще примечательна наступающая пятница, расскажу я, точнее, передам тебе слова астрологов. Гороскоп через несколько минут на Европе плюс Краснодар после того, как нас с тобой порадуют своими хитами Ever Since You Left Me. Это Френч Монтана и Макс Би. А еще Where is my husband? Этот почти риторический вопрос о несуществующем муже. Где же он? Об этом спросит Рэй уже скоро.
1: Реклама.
2: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
3: Но это ведь долго и сложно.
2: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
3: Звучит надежно.
2: Конечно. Звони 201-22-50.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Внутрикостная дентальная имплантация.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
13: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
16: Европа Плюс.
15: Краснодар онлайн.

0: Завтра 31 июля, пятница. Овны, скажите «да» романтике во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя в потоке нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов, пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное просто, и это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувства юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем думаете. Стрельцы, в омут с головой – это завтра про вас. Козероги, все, что не запрещено, точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. Рыбы, хороший день, чтобы организовать самому себе праздник.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. Специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Бі-коль.
1: На Европе плюс.
2: Наш регион знаменит крутыми мастерами батута, даже олимпийскими чемпионами. Александр Москаленко, Ирина Караваева. Ты тоже можешь стать знаменитым. Не на таком уровне, конечно, но зато весь Краснодар услышит, как ты справишься с заданием и выиграешь сертификат на двоих для полетов на батуте. Заяви о себе. Звони сейчас. Номер телефона Европы Плюс в нашем городе 991-102-2. Если звонишь в первый раз из мобильного, начни с кода Краснодара +7 861, а уже потом 991-102-2.
0: Прогноз погоды.
2: Сейчас 25 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 17 выше нуля. Завтра ясно, солнечная пятница, никаких осадков и до 30 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней-гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проект медиаплатформы на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама.
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня. 240-24-24.

0: 9500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Детские велосипеды от 6000 рублей.
1: Байк-центр.
0: Самокаты от 3500 рублей.
1: Байк-центр.
0: Ищи магазин в своем городе.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: О, Родинка.
5: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в Термоленд на Крылатой 2. Озмоу 0+. Мадам, выходите за меня.
6: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
5: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый Лада-центр.
6: А что там?
5: Выгода до 400 000 рублей на новую Лада. И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. Лада с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европаплюс.ру, раздел «Контакты».
11: Краснодар.
10: Онлайн. Европа Плюс.

0: Бикуль.
1: На Европе плюс.
2: И для того, чтобы получить в подарок сертификат на двоих для полетов на батуте, дозвонилась Дарья. Привет.
3: Привет.
2: Давно ли тебе приходилось летать где-нибудь, Дарья?
3: Давно.
2: Месяц, год, десятилетия назад.
3: Думаю, лет 5.
2: Ох, ну, пора на батут. Уже лет 5, как пора на батут, Дарья. Для того, чтобы забрать этот сертификат, давай для начала настроимся с тобой на здоровый образ жизни. Вспомни все, что связано с фитнесом, спортом, здоровьем, полезным питанием, экологией, ну и так далее. Что из этого тебе ближе всего, Дарья? Из перечисленного.
3: Туризм.
2: Отлично. Отличное увлечение. Так вот, тебе за 20 секунд нужно будет назвать больше 5 слов на тему здорового образа жизни. Не меньше 5, это самое главное. Главное, что все эти слова должны быть на определенную букву. Вот смотри, в качестве примера, пока не играем. Буква «Г». Гимнастика, гантели, гречка, гандбол, грибы. Понятно?
3: Да.
2: Отлично. Главное, что ты все понимаешь. Значит, все у нас с тобой получится. И, внимание, Дарья, для тебя время сейчас пойдет, а тебе достается буква «З». Подобные слова на тему ЗОЖ, здорового образа жизни, на «З». 20 секунд. Время пошло. «З». Зинаида. Ну, «З».
3: Здоровье.
2: Дальше. Утренняя на «З».
3: Зимний бег.
2: Так.
3: Зарядка.
2: Да, отлично. Еще.
3: Зелень.
2: Да, великолепно. Не клубника, а на «З». Здоровье уже говорила. Не клубника, а на «З». Ну,
4: забег.
2: Здоровье,
4: забег.
2: Зелень. Что ты сказала?
3: Забег.
2: А кто подсказывает тебе? Кто там подсказывает? Забег. Мужской голос.
3: Ребенок рядом.
2: А, ребенок тебе подсказывает. Ну, значит, с ребенком вместе ты и отправишься прыгать и летать на батуте. 5 слов. Мы с тобой кое-как все-таки набрали. Ты большая молодец. И я тебя поздравляю с тем, что подарочный сертификат твой. Наслаждайся, прыгай, развлекайся на батуте. Это все очень круто. Завтра мы разыграем еще один такой сертификат. Всем удачи.

0: Скоро, 22 августа, группа «Моя Мишель» должна выступить в Краснодаре на фестивале, который проходит при поддержке Европы Плюс, а этот июльский вечер уже со следующего часа на Европе Плюс пройдет при поддержке Кости Фомина. Встречая его, не обойдется без сюрпризов, музыкальных, конечно. Есть такие у меня, Влада Григорьяна. Предлагаю в финале этого часа послушать золотой хит Марлона Рудета «Антихеро» и сольный бенгер Чимина «Хум». Делай громче.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
5: Реклама. ООО

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 7 вечера в Москве. А вот и Игорь Акулов с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Число иностранцев, выдворенных из России за правонарушения, выросло более чем в 2.5 раза. Верховный суд подтвердил исключительное право собственников домов на выкуп земельных участков под ними. И эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников, которые используют ИИ-генерацию голоса родственников. Подробности далее. Дмитрий Медведев заявил о необходимости перехода на российское программное обеспечение. Оно должно быть качественным и не хуже иностранного. Процесс внедрения идет медленно, несмотря на поручения и усилия специальной комиссии. Крупные компании с трудом отказываются от иностранных продуктов, а в некоторых случаях продолжают на этом зарабатывать. По мнению Дмитрия Медведева, за такое надо бить по рукам. Переход на отечественный софт требует творческого подхода и действительно качественных решений. Число иностранцев, выдворенных из России за административные правонарушения за первое полугодие, выросло более чем в 2.5 раза до 99,5 тысяч. Об этом сообщил Совбез. На иностранных граждан составлено 1,2 миллиона протоколов, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Ранее Госдума расширила перечень статей КАП для выдворения до 45. Миграционный контроль усиливается, а начиная с 2024 года принято 32 закона по миграционной политике. Верховный суд подтвердил исключительное право собственников домов на выкуп земельных участков под ними, даже если власти считают строение нежилым. В Краснодарском крае владельцы дома отказали в выкупе, но апелляция признала отказ незаконным без осмотра объекта. Кассация отменила это решение, но Верховный суд встал на сторону собственника, указав на принцип единства судьбы участка и объектов недвижимости, и это дело стало прецедентным. Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников, которые используют ИИ-генерацию голоса родственников. Нужно заранее договориться с близкими о контрольной фразе для защиты. При подозрительном звонке с просьбой перевести деньги или сообщить код следует прекратить разговор и перезвонить по номеру из контактов. Также важно использовать фильтрацию вызовов, многофакторную аутентификацию и ограничивать личную информацию в открытом доступе. Чем меньше знают злоумышленники, тем сложнее им подготовить атаку. И культовый музыкальный плеер Winamp готовится к возвращению в первой половине следующего года. Он объединится вместе со стриминговым сервисом. Новый плеер сохранит бренд и привычный интерфейс, но будет использовать технологическую платформу и музыкальную библиотеку стриминга. Сервис объединит стриминг, локальные коллекции, интернет-радио, подкасты и облачные хранилища. Сейчас бесплатным десктопным плеером активно пользуется более 40 миллионов человек. Напомню, что Winamp был создан в 1997 году. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей и 86 копеек, евро 90 рублей и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: сейчас на Европе Плюс от Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre. В столице уже 19:20. Это значит, что минут 40 и доберемся до вечернего события под названием «Летний вайб». Что-то немножко затроил под вечер. Но бывает такое, четверг, завтра вообще, надеюсь, либо совсем отпустят, либо троить будут в два раза больше. Ладно, в общем, с этим разберемся завтра, пока же про летний вайб. 8 вечера все будет, летняя солнечная музыка. Для того, чтобы получить удовольствие и расслабиться этим вечером, все обязательно случится. Ну а в ближайшие 15 случится Джонни, Федук, «Лето», ну а также Леона и Калум Скотт с суперхитом «Stay».
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится, красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца – лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: ВИЧ.
4: СПИД?
5: Меня это точно не коснется.
6: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
7: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
9: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правил, количество призов, месте, срока, порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
10: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Самокаты от 3 500 рублей.
11: «Байк-центр».
10: Ищи магазин в своем городе.
12: На связи «Флайзон». Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZoneLeto. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZon. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
13: Ну какие инновации могут быть в семечках?
14: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
13: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
14: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
13: Да еще!
14: Семечки и кукусики! Врываемся в сладкую жизнь!
15: 1 августа в Санторини фирменная вечеринка Happy Family. Специальные гости, кавер-группа «Икра». Детская программа с яркими персонажами и, конечно же, розыгрыш призов. Главный приз – поездка на двоих в Грецию.
16: Розыгрыш проходит с 4 по 31 июля. Финал 1 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте santoriniclub.ru. 0+.
17: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Плюс продолжается. И буквально минут через 25 летний вайб. Об этом тоже стоит помнить. Там почилим, отдохнем, выдохнем. Ну и, естественно, послушаем солнечную музыку. Не пропусти. В ближайшие же минуты не прозевай The Second Voice, убаюкивающая история Let Me Be, также Death Temps Rain Dance.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас! Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется. Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
6: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Виктория прямо сейчас здесь на Европе Плюс. The Second Voice и Let Me Be. Этот трек, ну просто один из топовых этого лета, правда ведь? Ну и, кстати говоря, про топовые хиты, которые есть в нашем Еврохите, ты можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru и завтра же с 14 до 16 по Москве послушать, что у тебя получилось, как ты собрал Еврохит на этой неделе. Ну, в общем, завтра обратный отсчет, не прозевай.
1: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
0: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Европа+.
8: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Five и Find Way для всех, кто со мной. Ну и дальше для вас же лучшее, наверное, событие любого буднего вечера. Сейчас будем разбираться и с ним.
1: Европа Плюс, Кей-поп, хиты, которые заряжают.

Наконец-то добрались до момента, который лично для меня этим летом как глоток свежего воздуха. Серьезно. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин. Ну и дальше мы будем вместе на... Это есть целых 120 минут. Я гарантирую, что саундтрек будет просто шикарным. Сегодня невероятная музыка. Итак, в первой части летнего вайба на Европе Плюс ждем Мизмо и Hello, 100% летний хит. Раньше Бенни Сингс и Эдвольф. Ну а начинать предлагаю с главного трека прошлого лета для моего сына, который слушал эту историю 1400 километров в машине просто на повторе. Это Crystal Notion The Day прямо сейчас для всех, кто коротает этот вечер вместе со мной. Всем отличного настроения. Погнали!

0: же отдыхаем, правда ведь? Прямо сейчас Эдисон Рэй и Famous Again. Так называется эта история. И я думаю, что зашла она многим сегодня вечером. Да, веселая, ну и настраивает на классную пятницу, которая ждет нас завтра, а дальше выходные. А выходные в Москве, по крайней мере, точно будут теплыми, хорошими, солнечными, приятными. Наконец-то! Наконец-то погода успокоится и лето вернется, потому что что-то я подустал от этих дождей. Ну, в общем, будем в это верить. Надеюсь, что в твоем городе вообще дождей не было. Знаю, что где-то в Башкирии там жара такая стоит, что люди наоборот такие, а можно нам, ну, чуть-чуть хотя бы дождика? А может быть, сейчас с погодой все у них поменялось. Но вот буквально пару дней тому назад, я точно знаю, была настоящая жара. В общем, неважно в целом, какая погода, главное, какое настроение при этой погоде. Да, а вот музыка это настроение самое будет поднимать в ближайшее время. Что именно? The Bowser. Один из лучших, а если, по моему личному мнению, лучший трек нашего эфира на данный момент. Послушаем Magnetic. Звучит просто на 10 из 10. Но раньше Bob Sinclair и Kaiser. I Can Wait.
1: Реклама. Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» – лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» – 240-24-24.

0: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
1: В этом фильме главный актер.
0: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
2: Мороженое – это круто!
3: А «Крутис Айс» еще круче!
2: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
4: В кино без очереди.
5: И всего за пару кликов.
4: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УБН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.
6: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
5: Все подробности на сайте europaplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Не понимаю и не хочу понимать. The Bowser прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Magnetic, я точно знаю, они должны быть лидерами нашего хит-парада. Может быть, завтра? А завтра пятница. Завтра с 14 до 16 по Москве будем с тобой выяснять, случится ли это. Но если ты хочешь на это еще и посмотреть, на Муз-ТВ в 11 в субботу, пожалуйста, можно посмотреть. А если в пятницу пропустишь, так сказать...

0: прямую трансляцию. Не забудь, что в субботу будет еще и повтор с 16 до 18.
1: Реклама.
2: Со следующей недели в автошколе «Шанс» новые условия и новые цены. Успейте купить обучение по старым ценам и без переплаты. Количество мест ограничено. 240-24-24.

Ставки на 2-3 при помощи Кальвина Харриса и Джази. Satisfy прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Я могучий, это все. Этим всем... Этим все сказано, да. Ну, в общем, четверг выдался не самым легким, по крайней мере, у меня. Надеюсь, что в твоем случае все было полегче, поприятнее и побыстрее. Я, собственно, сейчас отойду, сейчас выпью кофейка и продолжим второй час летнего вайба. Но до финала этого Tudor Cinema Club. Bad Decision. Но прежде будет еще кое-что такое же классное.

0: таков финал, правда ведь? Two Doors Cinema Club и Bad Decision. Purple Disco Machine ремиксов впереди. Ремиксов будет много, впереди летней музыки будет еще больше. Ну и впереди еще целых 60 минут удовольствия. Летний вайб продолжается.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

время 9, наверное, уже должны бы. Но мало ли, пробок в Москве всегда достаточно, а в некоторых местах бывает так, что никогда не было, и вот, пожалуйста, получите. И стоишь там не один час, а это мало приятного. Но много приятного нас ждет впереди, целых 60 минут, потому что это вторая часть летнего вайба на Европе Плюс. И, естественно, я обещаю много всего интересного. Например, Алекс Гаудино, человек-легенда, который делает невероятные хиты, ну, по крайней мере, делал точно один из них, Destination Calabria, очень скоро здесь, в летнем вайбе. Прежде появится отличный трек от RKO Prods, называется он Summer Nights. Звучит невероятно стилево. Ну, а начинаем вторую часть нашего летнего.

0: В эфире от Кенни Дикей прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Но летом, конечно, такая музыка нужна. Такая музыка полезна, тем более, когда погода, как в Москве, дождливая. Ну, в общем, скоро все поправится, синоптики, по крайней мере, это дело обещают нам. Ну, а я пообещаю, во-первых, много музыки в ближайшие 15 минут, но прежде напомню о том, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс летнее У, когда время, точнее, когда можно проснуться, когда можно и нужно очнуться, поиграть, получить подарки, музыку классную послушать, в компании здоровской побывать. В общем, все это завтра с 7 до 10 здесь, на радиостанции номер 1 в России. Не пропусти, не проспи. Ну а в ближайший момент, не прозевая и не проворонь, Marshmello, Portugal The Man, послушаем Phoenix, но прежде Кайга, Зара Ларсон и Тайга. Like It Is. Скоро.
1: Реклама. Внимание тем, кто давно собирался учиться. Со следующей недели обучение в автошколе «Шанс» станет дороже. Сейчас еще можно оформить курс по старым условиям. Звоните сегодня 240 24 24.

0: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
1: В кино без очереди.
2: И всего за пару кликов.
1: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, дом 24. 0+.
3: Рекламная служба в Краснодаре.
4: Европа.

0: в летний вайб продолжается. Есть еще немного времени для того, чтобы отдохнуть. Отдохнуть вместе с Оливки Та. Послушаем Madden. Прежде Дон Диабло, Гуччи Мэн и Эмили Санде. Свайв. Ну и Disclosure, Сэм Смит, Лач. Летний вайб.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн.

0: Реклама.
1: Фестиваль «Руф Лайф» впервые в Краснодаре.
2: В этом фильме главный актер.
1: «Градусы», «Термейтс», «Мона», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Руф Лайф». Амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
3: Кино без очереди.
4: И всего за пару кликов?
3: Да. Теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра. ООО «Каро Фильм Менеджмент». УКР 105-774-614-8910. Москва. Новый Арбат. Дом 24. 0+.

Класс. Ну что, класс? Класс. Мартин Солвейг когда-то тоже сказал невероятно красивую историю. Переработал ее, у него тоже получилось все здорово. Ну, в общем, тут беспроигрышный вариант. Ну и этот беспроигрышный вариант был в твоем радиоприемнике только что. Кстати, чтобы быть всегда с нами, в любой момент, в любом месте, можно скачать в свой смартфон Radio Hub, новое приложение Европа Плюс. Не надо обновлять старое, лучше установить новое, потому что там все четко, все красиво, все очень удобно. Ну а до финала этого часа очень четко и очень красиво. Грув Армада

0: Совпадение? Не думаю. Когда играет в эфире Groove Armada, британский дуэт My Friend, тут же начинают писать друзья. Это чертовски приятно. Да, в дороге кто-то находится, и это тоже здорово. Неважно, где ты сейчас, главное, ты с радиостанцией номер один в России классно проводишь время, слушаешь отличную музыку. И, кстати говоря, завтра мы это дело с удовольствием повторим. С 20 до 22 по Москве все случится, летний вайб появится, и, естественно, эта солнечная классная музыка тоже будет. Ну, а в ближайшее время будет Тима Белорусских. Послушаем его мысли. Прежде Swedish House Mafia и Don't Worry, Child. Ну, а распечатаем новый час суперхита от Bruno Mars, I Just Might. Пока вы это слушаете, я пью кофе.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: сердечки моей бывшей. Да, Тима Белорусских прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мысли, ну, в общем, Тима давно не было слышно, давно не было видно, и наконец-то он вернулся. Классный парень, серьезно. Надеюсь, что у него все будет в порядке, и в нашем Еврохит ТОП-40 в том числе. Голосуйте за эту новинку в нашем Еврохите в любой момент, europaplus.ru, и завтра, естественно, можно послушать, что получилось с 14 до 16 по Москве. Поэтому приложи свою руку к нашему Еврохит ТОП-40. И, кстати, не только к нему.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.

0: впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега Адыгея. 0+.
1: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике «Евромед». Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: плюс, Бизар. А жить захотелось, а после такого тяжелого дня, как у меня. Ой, хорошо, хорошо. Хотя не только у одного меня такое, я думаю. Вон мой большой дружище Рустам уже накинул мне, типа, и у него сегодня не сахар. И жена, говорит, моя устала, еду забирать с работы. Но сколько в этом любви и нежности, а? И заботы. Вот хочется вот о вас всех позаботиться, как Рустам Алиев вот сегодня. Вот сейчас сделаем.
1: Дальше. Только хиты.
2: 45 минут.
0: С этого момента замолкаю на 45 минут и вместе с тобой слушаю лучшую мировую поп-музыку здесь на радиостанции номер один в России. Скоро DJ Godja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Раньше, ну это лучшая команда Российской Федерации. Поп-дрим невероятный. Моя Мишель на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Аж мурашки по коже. Ну и Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Есть реклама.
1: Хотели учиться быстро и выгодно? Тогда действуйте сейчас. Со следующей недели в автошколе «Шанс» все меняется.

0: Цены выше, условия другие. Запишитесь по старым ценам. 240-24-24.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Диджей Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Абсолютно летний трек прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Я думаю, что таких треков до финала этого дня мы еще найдем в эфире, точно. Но пока стоит пообещать тебе интересную историю от Миши Миллер, Алекс Вильера. Послушаем «Бам-бам». «Печь Электро» и переосмысленная история им же. «Englishman in New York». Ну и суперхит, который я просто обожаю. Вот прямо сейчас это топ. «Temper City», «Self-Aware».
1: Реклама.
2: Откладывали обучение в автошколе до лучших времен? В автошколе «Шанс» лучшее предложение этого года. Все подробности только по телефону. Автошкола «Шанс» 240-24-24.
3: В кино без очереди?
4: И всего за пару кликов?
3: Да, теперь в мобильном приложении «Каро» покупать билеты стало еще удобнее. Скачай приложение «Каро» прямо сейчас и выбирай лучшие места в зале. Приятного просмотра! ООО «Каро Фильм Менеджмент», УБН 105-774-614-89-10, Москва, Новый Арбат, дом 24, 0+.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

утро. Talk to you прямо сейчас на Европе Плюс, а в столице уже 23:34. Привет всем, кто не спит и двигает со мной в сторону пятницы. Дальше мы это делать будем вместе с Тиесто и Брин и Грейс. Суперхит Beautiful Places. Икона поп и I love it. Ну и Post Malone с совершенно другой музыкой, ну такой же невероятно красивый. Cold уже скоро здесь на Европе Плюс.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, все верно. Дальше 30 минут только музыки. Вместе с этим появится еще и пятница. Такая долгожданная и такая всеми нами любимая. Но, в общем, пятницу мы с тобой будем начинать под лучшую мировую поп-музыку. И мне есть что предложить. Например, по моему личному мнению, один из лучших треков нашего эфира на данный момент — это The Bowser и Magnetic.

и суперхит, который побывал на первой строчке авторитетного Еврохит ТОП-40 «Work». Да, «Worth It» будет, ну и один из лучших.

Европа Плюс.

0: Трек, который магнетически, можно сказать, к себе притягивает все лето. Людей, которые по всему миру, на всех танцполах планеты слушают вот эту потрясающую тему. Мы, конечно же, здесь на Европе Плюс тоже не отстаем. Хотя, может быть, вообще самые первые уж в России точно тебе ее поставили, эту работу. И, конечно же, много другой музыки классной есть в этот пятничный день. Ну, у кого-то ночь, у кого-то утро. У нас страна большая, поэтому у всех время разное. Все вместе, вне зависимости от того, как у нас у всех часовой пояс, послушаем классную музыку. Будет великая тема от Эдварда Майя, Stereo Love, будет Алан Уокер и еще одна танцевальная тема Broken Strings. Все этим, этой ночью-утром буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем привет и классного дня.
1: Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это Тейм Импала и Дженни. Их история Дракула на Европе Плюс. Всего лишь, хотел сказать, всего лишь, как будто второе место, это всего лишь второе место в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Ничего себе. Ну, правда, они лидерами были еще на прошлой неделе, но все поменялось, может поменяться снова, снова резко. Так что обязательно проголосуй за них на europaplus.ru. Почему бы этого не сделать? Надо сделать это. Приставку не используем. Делаем. Just do it, как говорил классик. И, конечно, слушаем классную музыку и дальше. Здесь на Европе Плюс впереди Cancel Training, их работа Obsession, будет Zane и душесчипательная тема Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.

доплывем и до Калифорнии. Посмотрим, послушаем California Nights от Tokyo Hotel. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Совсем скоро. Лови.

электронной легендой в истории Satisfy. Классная тема, танцевальная, мы такое любим, конечно же, здесь на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, будет еще одна легенда, мультижанровая в этот раз. Это Чарли Пут, парень, который прикасается к любым предметам в своем доме, издает из них звуки, а из этого делает хиты. Мы, конечно, это знаем, видели везде на ютубах и так далее. Его работа Attention, одна из главных его работ, из первых мощных, скажем так, работ, она совсем скоро еще.

0: привет и классного дня.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

In the Dark, так называется. Классная тема, танцевальная, стильная. Впереди больше хитов, больше музыки. Здесь на Европе Плюс. Танцевальная будет и не только танцевальная. Из дэнс-хитов Anima, Out of My Body. Anima — один из главных вообще персонажей на электронной сцене прямо сейчас. Последние пару-тройку лет точно. Так что обязательно послушаем легенду. Будет Леони и Каллум Скотт, их поп-рок-история Stay. Все это впереди на Европе Плюс. Все будет скоро.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. А дальше больше хитов, больше музыки. Здесь на Европе плюс. В ближайшие полчаса будет новинка, свежая тема от Мадонны и Мартина Гэрикса. Трек под названием «Бизар». Будет проверенная история. 21 Pilots, там себе хип-хоп и рок-звучание. Их история «Hiddens». А еще соул-звезда, соул-суперзвезда. Тедди Свимс, Мистер Know It All. Красотища. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Два часа ночи в Москве.

0: называется их танцевальный хит. Новинка классная, которую вы, конечно же, можете послушать в нашем, в одном из наших музыкальных потоков. Называется new.europaplus.ru. Можно там послушать. Или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Заходи, открывай. У нас там 9 музыкальных потоков под любое настроение. Так что welcome. Все можно установить будет или в App Store, или в Google Play, или вообще где угодно, в любом магазине на твоем смартфоне. Так что welcome еще раз. И, конечно же, только звезды здесь у нас этой ночью, утром, у кого-то уже и утро. Здесь на Европе Плюс будет Ларин, будет Бритни Спирс, будет Темпер Сити, их Self Aware. Все это впереди. Все на Европе Плюс скоро.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

почему бы нет, в эту пятницу, то есть сегодня уже, вот как-то наступила пятница, а я даже не заметил. В общем, сегодня днем в 2 часа дня по Москве свежий выпуск Еврохита, и наверняка Тима там окажется, так что мы его ждем. Еще ждем Дэвида Гетту и Сэма Мартина, их работа Dangerous. Будет Кунгс с треком Galaxy, все это впереди, все совсем скоро.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки будет Тейм Импала и Дженни и их совместное творение «Дракула». Страшно красивая работа. Будет еще и страшно классная танцевальная легендарная история. Тларан Вульф, «No Stress». Чем ближе выходные, тем актуальнее эта работа. Еще есть BTS, K-pop Superstar, их работа «Swim». Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Лови!